Тау летишка, швесту даржали ССС. Тупо дайнуок, бернёк, поблишкес.